нам свобода дана, но мы рабство свободно избрали. Хоть в крещении святом отреклись от тебя, сатана, сочетались Христу, но потом его тут же предали.

непрестанно звучал. Но мы твердо решили писать грехов своих повесть. И скрижали души, кто как мог и чем мог осквернял. Дали власть над собой своей худшей плотской половине. А душа рвется ввысь, но ее мы влачим по земле.

мерзость и мусор и пыль. Коль хозяина нет, там убийца и вор поселился. И стал рушиться дом, раз внутри завелась эта гниль. В этот дом не зайдешь, столько в нем и паскудства, и мрази. Тошнотворная лесть у порога встречает гостей. От вранья не пройти, по колено кругом этой грязи.

жилье. И пирует душа на обломках небесного рая, позабыв на земле неземное призвание свое. Был бы рай на земле, если б мы его в душах имели. Но от наших грехов плачет небо и стонет земля. Разве совесть сгорела дотла и сердца омертвели? Разве Бог наш Создатель чужой нам обещал?

Там под грудой золы тлеют искры святого огня. Храм души созидая, вы к храму найдите дорогу и несите свой крест.

о них молясь и плача, и скорбя. Себя спасаешь ты, других любя.

Есть открытые двери, святые места, если в них хоть однажды войдешь, то потом, где б ты ни был,

лампады свечей в стороне от мирских и назойливых глаз, на рассвете ли дня или в закате лучей.

Великолетие, святую обитель сию нам спасение Господь сохранил. Поклоняясь древним стихам,

свечей, в стороне от мирских и назойливых глаз, на исходе ли дня или в рассвете лучей. Слышишь, братья молятся Богу о нас. Отвлекись ненадолго от суетных дел, в мире место иным есть вещам. Приезжай в монастырь.

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря. Сколько ходит на свободе зверья. Но сам-то ты по правде, как

Может быть, кто усомнился в законе, воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде, им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон, все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы, так ждет год от года. Но кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол. А на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней. Как бесноватый все бился о камни, он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму.

Карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок, ну а потом за тюремный порог. Так же и мир сей во злобе лежащий, как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить было всем.

иную свободу обрящут внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад, там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши, растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги

Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, ниже гневом Твоим накажешь мне, яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнеша раны моя от лица безумия моего. По страдах и стлякухся до конца весь день сету я хождах, яко лядвия моя наполнишася поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя силу моя и свет очию моей и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече мне сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся, аже яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых яко человек не слыша, и не имыва устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко рех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя вели речи ваша. Яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающие ми злая, возблагая оболгах умя, за не гонях благостыню. Не остави мне, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранила, внегда восстать и грешного предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положились и дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый. Убо образом ходит человек, обачу в суе метеца. Сокровищствует и невесть, кому соберет я, и ныне кто терпение мое не Господь ли, и состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне иси, онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоя я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал иси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби ми да почи, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господи, и внят ми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси Ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах умножившися паче числа. Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил миси. Всесожжение и огресение взыскал еси, тогда рех, все прийду. В главизне книжне писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех. И закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех,
не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя выну да заступите мя. Яко одержаше мя злая, им же не из числа. Постигоше мя беззаконие моя, и я возмогу взрети. Умножишеся паче власть главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи мне вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи. И да рекут войну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне. Помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже.

блажен разумевая и нанища и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, все ложи его обратились и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Врази мой, реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши, видите, в свое глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, и схождаши вон, и глаголаши вкупе. На мя шептаху все врази мои, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя. Еда спя и не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сицы желает душа моя к Тебе, Боже. Вот же да душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятейся, сего ради помянух тя от земли Иорданской и Ермониимской, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Свою, и ночью и песни Его от меня, молитва Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о костям моим, поношахам и врази мои, внегда глаголите им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбная есть и душе моя, и вскую смущаешь имя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отринул мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там я настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбная еси душе моя и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, ушима нашему услышахом, и отцы наши возвестиши нам дело, еже соделал еси во днях их, во днях древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь о землю, и мышца их не спаси их. Но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим.

Бо мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасал бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при враздех наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущему окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась и стези наша от пути Твоего, яко усмирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны еси смертная. Аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце. За не Тебе ради умершляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпей земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротую паче сынов человеческих. Излияся благодать во устнах Твоих, сегу ради благословитя Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильнее, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивно десница Твоя, стрелы Твоей зашренны сильнее, люди под Тобою падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбилась и правду, и возненавиделась и беззаконие. Сего ради помазать, а Боже Бог Твой, елеем радости, паче причастник Твоих. Смирно из такти и коси от рис Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишь отя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе, в ризах позлощенных, одеяна приспешренно. Слышит чи и вижди, преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твоей я, за не Той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И тщи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава тщери царевы внутрь, рясны златыми одеяны и приспешрена. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся Тебе. Приведутся в веселье и радовании, введутся в храм царев. Вместо отец Твоих бывши сынови Твои, поставивши я князя по всей земли. Помяну имя Твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся Тебе в век и во век века. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях обретших нынче зло. Сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прилагаются горы в сердца морская. Возшумевшие смятошися воды их, смятошися горы крепостью Его. Речное устремление веселят град Божий, осветил есть селение свое вышний. Бог посреди Его и не подвижется, поможет Ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковы. Приидите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем.
упразніцеся і розумійте, яко аз єсмь Бог. Вознісуся в язицех, вознісуся на землі. Господь сіл з нами, заступник наш Бог Іаков. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына, о нас дать и изволивай, сподобие и нас достойны быть и Твоей любви. Дашь словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или не хотящий со грешихом прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человека любя Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое воистине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человец есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милости.

Месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презри отъяти поношение мое в человеце, егда же прия имущую в очреве Христа, исполнися Духа Свята и возопи гласом велим, откуда мне сие, яко прииде Мати Господа моего.

Ты, прославшегося хвалим Тя, Богоблаженне Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великий.

«Кающегося не презри меня, но совокупляйся с воями небесными, молися ко владыце за меня недостойного, унылого, немощного и печального, во многие беды впадшего, утружденного бурными помыслы ума моего, азбо есмь вертеп злых.

Да спасенна будет душа моя, токмо к тебе, святый Иоанне, благодати те заимените, яко тя пред Господем по Богородице вем, больше быть и рожденных всех. Ты бо сподобился и си, коснутися верху царя.

постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближней друже Христов, тя молю к тебе прибегаю.

на пути грешных не ста, и на седалище губителей не сиди, но в законе Господне воля Его, и в законе Его поучится день и ночь, и будет яко древо.

Его же возметает ветер от лица земли, сего ради не воскреснут нечестивей на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь путь праведных и путь нечестивых.

Предсташе языцы и люди, поучившися тщетным, предсташе цари земсти и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живый на небесех посмеется им, и Господь поругается им, тогда возглаголит к ним гневом своим и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есмь царь от него.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасениему Божиеко. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу воззвах, и услыши мя от горы святые свои я, а зоснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже.

яко ты поразилась вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях твоих благо.

она, а жить бы без нее хотелось нам. Она порой приходит неурочно, но коль живем без боли, то порочно, а чисто

Кто телом страждет, не грешит уж более, беспутной жизни замедляя бег. Ты вспомни иногда о Божьей воле и боль свою признай законной болью, и в ней преобразишься, человек. Коль жив душой, от боли негде деться, и сострадая ближним сердцем всем, чтоб их сердцам хоть малость отвлечься.

С болезнями врачи боролись смело, чтобы страдания людям облегчить. И так и сяк они брались за дело, но Вицен рек, что прежде тело, больную душу нужно излечить. А боли снять на время не задача,

Но в теле боль не так ужасна, братцы. Она имеет сроки и предел. От этих болей можно избавляться, а под конец и вовсе распрощаться. Они оставят нас со смертью тел. Но боль души совсем другое дело. Лекарством эти муки не унять. Коли душа грехом отяготела, минув предел, достигла беспредела, то совесть будет душу ту карать. Да, совесть тоже души мучить будет, своим судом указывая грех. Она взывает к нам: покайтесь, люди, а нет греха она и не осудит. Но совесть есть, конечно, не у всех. Кто не внимал ее святым призывом и не стыдившись Бога и людей, бессовестно погнался за наживой, сжигая жизнь в огне своих страстей, и оправдал себя причиной лживой, тот стал убийцей совести своей, совести своей. А мук на долю женщины досталось, коль час рожать мученья горше нет. И на душе тоска, и в теле тягость, но коль родит, не помнит скорбь за радость. Ведь человек родился в белый свет, и мы должны родиться к жизни новой, и мук рождения нам не избежать. Из грешника должна родить святого через Божие евангельское слово. Единая святая Церковь-Мать, Церковь-Мать. И жизнь не сделать театральной ролью, не превратить в счастливое кино. И я желаю вам, живите с болью, ведь боль души, рожденная любовью, в духовной жизни высшее звено. Взирая на распятие Христова, ты содрогнись, бесчувствие круша, любовь и боль в душе.

душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа, воскресла мертвая душа.

кто ж пострадал от неправедных судей? Надо и вам докопаться до сути. Божий над нами свершается суд. Ну а те судьи свое понесут. Кто-то скажет, я попал, почем зря? Сколько ходит на свободе зверья? Но сам-то ты по правде

Может быть, кто усомнился в законе, воров на воле, мол, больше вдвойне. Их никогда не увидишь в тюрьме. Много есть лиц в человеческом роде, им бы сидеть, а не на свободе. Но кто что сеял, то будет и жать. Лучше уж честно на нарах лежать. Человеческий не чтит, кто закон, все равно пред Божьим встанет судом. Ну а совесть вечный наш прокурор еще прежде свой прочтет приговор. Ей не скажешь, что не пойман, не вор. Вы, кто свободы так ждет год от года, ну кто вам сказал, что у нас тут свобода? Больше порядка, у вас меньше зол, а на свободе сплошной произвол. Вспомним развязку истории давней, как бесноватый все бился о камни. Он так свободу свою выражал. В узах ведь было не тело, душа, и свобода не поможет тому, кто упрятал свою душу в тюрьму. Ему точно воли век не видать, коли душу не захочет спасать. Карцеры все на земле и темницы строят, чтоб люди могли там смириться, с пользой пройти этот горький урок. Ну а потом за тюремный порог также и мир сей во злобе лежащий. Как ни раскрась, а тюрьмы он не слаще. Нет в нем покоя, нет счастья навек. Горнему счастью стремись, человек. Но те, кому тюрьма дом родной, их и в будущем возьмут под конвой. Они крали, чтобы жить.

земную свободу обрящут внешней свободы, лишившись пока, смогут свободу обресть от греха те, кто попал уже к демонам в лапы. Станет тюрьма переломным этапом, рай вновь обрящут стяжавшие ад. Там, где сокровища духа лежат, чтобы день рождения был у души, с покаянием к Творцу поспеши. Растопи слезами слой мерзлоты, и сойдут с нее все грязи.

Узы совести в наших душах укрощают греховный пыл. Вспышки похоти стыд потушит, если кто прочесть позабыл.

снова стать и наследовать царство славы, здесь посеять, а там пожать. Но мы ищем другого, то есть, чтобы грех узаконить свой, чтоб умолкла навеки совесть, чтоб бессовестным стал покой, чтоб на шею других

рекою текла отрава узаконенного блуда. И потомство безбожно гробя, после блудных своих затей, убивают еще в утробе

стадов. Нет любви в материнском сердце, и оно не рождает слез. Растерзали своих младенцев,

Выше нету любви на свете, чем за ближнего жизнь отдать. А роднее, чем наши дети, человеков

рак. Нас права привели к свободе и подняли народ с колен. Тех поднявшихся звать в народе бизнес-леди.

Бесчестие сможет круто пойти на взлет. Это значит, торгуй чем хочешь, только совесть продай сперва, да и тело в цене уж

Соломанный грош наживы продается теперь душа. Вот какие права нам дали истреблять на земле свой

двух ногах и свободой своей гордится, человечьи имея лица при звериных своих правах, при звериных своих правах, при звериных своих правах.

хотите, ни утробы вы, ни кошельки. Волки хоть поволчьи были вечно, но законы в строгости храня, жили в общем все по-человечьи, подлости не знали и вранье. Ну а в джунглях каменных, ребята, волки не живут и тигров нет. Только брат легко съедает брата, не теряя свой авторитет. Угрызают ближних, просто душат. Смотришь, вроде люди, а не псы. Только не тела грызут, а души. Особи с повадками лисы. У зверей разврата нет в помине, ну а люди преуспели там. Скотство их неведомо скотине, значит, неподобны и скотам. На охоту взяв стволы с картечи, люди шли, чтоб истреблять зверей. Но в себе все чувства человечьи истребили злобою своей. Был вожак Акела волчьей стаи, на охоту волков он водил, честь свою и душу не пятная, он добычу праведно делил. А вот в нашей стае человечьи озверели вожаки.

овец. Что же это стало с нами, братцы? Жизнь звериной стала меж людей. Не пора ли нам в леса податься? Жить бы научились у зверей.

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

Господи, да не яростью Твоей обличишь мне, ниже гневом Твоим накажешь мне, яко стрелы Твоя онзоша во мне и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согниша раны моя от лица безумия моего. По страдах истлякухся до конца весь день сетуя хождах, яко лядвия моя наполнишася поругани и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирихся до зела рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя силу моя и свет очию моей и той несть со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближишася и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся, аже яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек не слыша, и не имыва устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи Боже мой, яко орех, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя вели речи ваша. Яко азна раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе мое. Врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящие мя без правды, воздающий ми злая, возблагая оболгах умя, за не гоняв благостыню. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня. Вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего. Рех сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранила, внегда восстать и грешного предо мною. Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися. Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь. Глаголах языком моим, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз. Все пяди положились и дни моя, и состав мой, як уничтожу пред Тобою. Обачу всяческая суета, всяк человек живый. Убо образом ходит человек, обачив своим отеца. Сокровищ стоит и невесть, кому соберет я, и ныне кто терпение мое не Господь ли, и состав мой от Тебе есть. От всех беззаконий моих избави мя, поношение безумному дал мне иси, онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил иси. Отстави от меня раны Твоя, от крепости бо руки Твоя я аз исчезох. В обличении их о беззаконии наказал еси человека, и истаял еси, яко паучину душу его, обачив суе всяк человек. Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не примолчи, яко пресельник аз есть у Тебе и пришлец, яко же все отцы мои. Ослаби ми да почи, прежде даже не отыду и к тому не буду. Терпя потерпя, Господи, и внят ми, и услыша молитву мою, и возведи мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нози мои, и исправи стопы моя, и вложи во уста моя песнь новую пение Богу нашему. Узрят нози и убоятся, и уповают на Господа. Блажен муж, ему же есть имя Господне, упование его, и не презрев суеты, и не исставление ложное. Много сотворил еси Ты, Господи Боже мой, чудеса Твоя и помышлением Твоим несть, кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах умножившися паче числа. Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил ми еси. Всесожжение и огресение взыскал еси, тогда рех, все прийду. В главизне книжне писано есть о мне, еже сотворите волю Твою, Боже мой, восхотех. И закон Твой посреди чрева моего. Благовестих правду в церкви велицы, все устнам моим не возбраню. Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех,
не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много. Ты же, Господи, не удали щедро Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя вынуда заступите мя. Яко одержаше мя злая, им же не из числа. Постигоше мя беззаконие мое, и я возмогу взрети. Умножишеся паче власть главы моей я, и сердце мое остави мя. Благоволи, Господи, избавите мя, Господи, во еже помощи ми вон ми. Да постыдятся и посрамятся вкупе, ищущие душу мою изъять ее. Да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая. Да примут обестут свой глаголющими благо же, благо же. Да возрадуются, возвеселятся в Тебе все ищущие Тебе, Господи. И да рекут войну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое. Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется мне. Помощник мой и защититель мой, если Ты, Боже мой, не закосни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Блажен, разумевая и нанища и у Бога, в день лют избавит его Господь. Господь да сохранит его и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему надре болезни его, все ложа его обратилась и в болезни его. Азрех, Господи, помилуй мя, исцели душ мою, яко согреших ти. Вразимый реша мне злая, когда умрет и погибнет имя его. И вхождаши видите в свои глаголаши сердце его, собра беззаконие себе, исхождаши вон и глаголаши в купе. На мя шептаху все вразимые, на мя помышляху злая мне. Слово законопреступное возложиши на мя. Еда спя не приложит воскреснути, ибо человек мира моего на него же уповах, еды и хлеба моя возвеличена мя запинание. Ты же, Господи, помилуй мя, и восстави мя, и воздам им. Всем познах, яко восхотел мя иси, яко не возрадуется враг мой о мне. Мне же за незлобие приял и утвердил мя иси пред тобою век. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, буди, буди. Им же образом желает елень на источники водные, сица желает душа моя к Тебе, Боже. Вот же да душа моя к Богу крепкому живому, когда приду и явлюсь лицу Божию. Быша слезы моя мне хлеб день и ночь, внегда глаголотися мне на всяк день, где есть Бог Твой. Сия помянух и излиях на мя душу мою, яко пройду вместо селения дивно даже до Дому Божия во гласе радования и исповедания, шума празднующего. Вскую прискорбная си душе моя и вскую смущаешь мя, уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Ко мне самому душа моя смятейся, сего ради помянух тя от земли Иорданский и Ермониимский, от горы Малая. Бездна бездну призывает во гласе хляби Твоих, вся высоты Твоя и волны Твоя на мне приидоша. В день заповесть Господь милость Твою, и ночью и песни год мне, молитву Богу живота моего. Реку Богу, заступник мой еси, почто мя забыл еси, и вскую все Твоя хожду, внегда оскорбляет враг. Внегда сокрушайтесь о костем моим, поношахами вразимый, внегда глаголите им мне на всяк день, где есть Бог Твой. Вскую прискорбно есть и душе моя, и вскую смущаешь имя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Суди ми, Боже, и рассуди прю мою, от языка непреподобно, от человека неправедно и льстиво избави мя. За не Ты еси, Боже, крепость моя, вскую отрину мя еси, и вскую сету я хожду, внегда оскорбляет враг. Пасли свет Твой и истину Твою, там я настависта и введоста мя в гору святую Твою и вселение Твоя, и вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселяющему юность мою. Исповемся Тебе в гуслях, Боже, Боже мой, вскую прискорбно еси душе моя и вскую смущаешь мя. Уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего и Бог мой. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Боже, ушима нашим услышахом, и отцы наши возвестиша нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних. Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси, озлобил еси люди, и изгнал еси я. Небо мечем своим наследишь землю, и мышца их не спасе их. Но десница Твоя и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них. Ты еси сам царь мой и Бог мой, заповедая и спасение Иаковля. О Тебе, враги наши, избадим роги, и о имени Твоем уничижим восстающие наны. Не на лук бы мой уповаю, и меч мой не спасет меня. Спасл бы еси нас, остужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси. О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемося вовек. Ныне же отринул еси и посрамил еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших. Возвратил еси нас вспять при грозех наших, и ненавидящий нас расхищах у себе. Дал еси нас, яко овцы снеди, и во языцах рассеял на еси. Отдал еси люди Твоя без цены, и небе множество восклицаний их наших. Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущим окрест нас. Положил еси нас в притче во языцах, покиванию главы в людях. Весь день срам мой предо мною есть, и стыд лица моего покрымя, от гласа поношающего и оклеветающего, от лица вражия и изгонящего. Сия вся приидоши наны, и не забыхом Тебе, и не неправдывахом в завете Твоем, и не отступив спять сердце наше, и уклонилась из стези наша от пути Твоего, яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикрыны еси смертная, аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наши к Богу чуждему. Не Бог ли взыщет сих, той бы весь тайное сердце, за не Тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся, яко овцы за коленья. Восстань вскую спиши, Господи, воскресни и не отрини до конца. Вскую лице Твое отвращаешь и забываешь нищету нашу и скорбь нашу. Яко смирися в песть душа наша, прильпе земли утроба наша. Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имени ради Твоего. Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви. Язык мой трость книжника-скорописца, красен добротою паче сынов человеческих. Излияся благодать во устнах Твоих, сегу ради благослови Тя Бог вовек. Припояши меч Твой по бедре Твоей сильне, красотою Твоею и добротою Твоею, и на лице и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды, и наставит Тя дивна десница Твоя, стрелы Твоей зашренны сильне, люди под Тобой падут в сердце враг царевых, престол Твой Божий в век века, жезл правости, жезл царствия Твоего. Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазать Тя, Боже, Бог Твой, елеем радости паче причастник Твоих. Смирно из такти коси от рис Твоих, от тяжести слоновых из них же возвеселишь Тя. Чери царей в чести Твоей, предста царица одесную Тебе в ризах позлощенных, одеяна приспешренно. Слышит чи и вижд, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего. И возжелает царь доброты Твоей я, за не той есть Господь Твой, и поклонишися Ему. И чи тира воздары, лицу Твоему помолятся богатие людсти. Вся слава чери царевы внутрь, рясны златыми одеяна и приспешрена. Приведутся царю девы вслед я, искренние я приведутся Тебе. Приведутся в веселье и радование, введутся в храм царев. Вместо отец твоих, бывши сынови твои, поставивши я князя по всей.

его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро. Смятошися языцы, уклонишися царствия, даде глаз свой вышний, подвижися земля. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Придите и видите дела Божия, я же положи чудеса на земли. От емля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог. Вознесуся в языцах, вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, о всех благодеяниях Твоих, яже от первого возраста до настоящего в нас недостойных бывших, о их же вемы и невемы, о явленных и неявленных, яже делом бывших и словом, возлюбивый нас, як уже и единородного Твоего Сына о нас дать и изволивай, сподобивай нас достойны быть и Твоей любви. Дай словом Твоим мудрость и страхом Твоим вдохни крепость от Твоей силы. Яще, что хотящий или нехотящий со грешихом прости и не вмени, и сохрани душу нашу святу, и представи ее Твоему престолу, совесть ему еще чистой, конец достоин человеколюбия Твоего. И помяни, Господи, всех призывающих имя Твое во истине, помяни всех благо или сопротивное нам хотящих, сибо человец есть мы, и в суе всяк человек. Тем же молимся Тебе, Господи, подай нам Твоего благоутробия, велию милость.

Месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презри отъяти поношение мое в человецех, егда же прия имущую в очреве Христа, исполнися Духа Свята и возопи гласом велим, откуда мне сие, яко прииде Мати Господа

Даже по Рождестве Твоем предтече Господень написа благодатное имя Твое, обе отверзошеся уста и язык Его, и глаголоше, благословя Бога, и пророчество глаголя. Благословен Господь Бог Израилев, яко посети Иисуса.

и глас отеческий с небесе, свидетельствующий Его сыновство слышати. Отнюдь уже в триех лицах единому Богу поклоняйтесь.

прославшегося хвалим Тя, Богоблаженне Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великий.

Кающегося не презри меня, но совокупляйся с вои небесными, молися ко владыце за меня недостойного, унылого, немощного и печального, во многие беды впадшего, утружденного бурными помыслы ума моего, азбо есмь вертеп злых дел.

Да спасенна будет душа моя, токмо к тебе, святый Иоанне, благодати те заимените, яко тя пред Господем по Богородице вем, больше быть и рожденных всех. Ты бо сподобился и си, коснутися верху царя.

постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближней друже Христов, тя молю к тебе прибегаю.

обоего начальники сии, крещением омывая прародительный грех, покаянием же очищая коего жда дело скверного,

часовых. И вход открыт для добрых и для злых. Я дал себя изранить этим псам. В огонь страстей себя я бросил сам. Ого!

На камнях лютый шторм меня застиг. О, Господи, грехи мои прости. А кормчий, в общем, добрый, малый был. В намерениях был благ и не грешил. Но вот до дела только лишь дойдет,

Но вот опять сплошная муть и грязь. Со дна души от шторма поднялась. И прежде падал я и был в бедах. Тут в мачтах дело все и в парусах.

На море первый шквал и быть беде. Ударит он и мачты на воде. Мы курс держали в море не на глаз. И карта есть, и совести компас.

а ум мой кормчий влево все берет. И курс-то вроде прежний, да не тот. Вдруг камни режут днище, как картон, и волны хлещут бешеным кнутом. Я кормчиво в который раз кляну, еще чуть-чуть, и мы пойдем ко дну. Далеко мы, далеко от земли, и вот

зубатых рифов яростен оскал. А ветер воет ребра мне круша, и стынет в смертном трепете душа. Пришел на помощь Бог, не человек, в житейском море плавал.

его ковчег. Его не сломят штормы никогда, не одолеют адовы врата.

кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля. Кипит потоп греховный, мир топя. Я на борту Христова корабля.